0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.ir.

0: эмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем масляный кашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
3: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В начале первого ночи 9 июня системы оповещения экстренно сработали на юге страны из-за угрозы проникновения со стороны Красного моря враждебных воздушных целей. Жители Эйлата сообщают, что звук мощной детонации в небе был отчетливо слышен практически во всех кварталах города. Как стало известно позже, дрон, запущенный с йеменской стороны, был своевременно обнаружен и успешно нейтрализован подразделениями противовоздушной обороны еще на подлете до Эйлата. По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал. Разрушений в черте города также не зафиксировано. Муниципалитет города сообщает, что необходимо продолжать действовать в соответствии с указаниями командования тыла. Они спасают жизни. Накануне вечером масштабные общественные беспорядки вспыхнули в Иерусалиме, где представители ультраортодоксальной общины вышли на акцию протеста против прокладки линии скоростного трамвая. Собравшиеся действовали агрессивно, блокировали ключевые транспортные артерии, поджигали мусорные баки, крушили защитные ограждения и пытались вывести из строя строительную технику. Для стабилизации ситуации и восстановления порядка были задействованы крупные силы полиции. В ходе столкновений на строительной площадке за акты вандализма силовики задержали двоих правонарушителей. Руководство правоохранительных органов жестко осудило инцидент, заявив, что умышленная порча городской инфраструктуры ставит под угрозу общественную безопасность. Израиль не позволит навязать себе новые правила игры в ближневосточном регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подводя итоги масштабных оборонительных действий за последний год. Глава правительства напомнил о ликвидации ключевых угроз, включая нейтрализацию руководства Исламской Республики и верхушки Хизбаллы. По словам Нетаньяху, решительные упреждающие шаги позволили сорвать планы по масштабному вторжению в Галилею и разрушению израильских городов. В настоящее время силы безопасности завершают зачистку инфраструктуры в приграничной зоне, включая обнаруженные гигантские подземные комплексы в Ливане. Премьер-министр подчеркнул, что любые попытки совершать запуски в сторону израильской территории из Ливана или же с иранской стороны получат жесткий ответ, что и было доказано недавними действиями в Бейруте, а также точечными ударами по военным и экономическим объектам Тегерана. На данный момент, по словам премьер-министра, ситуация стабилизировалась. Однако Израиль сохраняет за собой полное право на защиту и готов незамедлительно отреагировать в случае возобновления атаки на Израиль. Напомню, что командование тыла скорректировало предписания для гражданского населения на фоне текущей оперативной обстановки. Сегодня уже с 6 часов утра 9 июня на большей части территории страны полностью сняты все ограничения, что позволяет гражданам вернуться к привычному ритму жизни. Особый режим частичной активности сохраняется исключительно в приграничных северных районах, а также в ряде прилегающих населенных пунктов. В этих локациях образовательные процессы, работа коммерческих предприятий допускается только при условии возможности оперативного доступа до защищенного пространства. Кроме того, в указанных секторах действуют лимиты на проведение массовых мероприятий до 100 граждан на открытых площадках и не более 400 человек внутри зданий. Представитель оборонного ведомства призывает жителей

оставаться бдительными и следить за сообщениями через верифицированные каналы командования тыла. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. История израильского вина – это история возвращения. Почти 2000 лет земля молчала, пока в конце 19 века барон Ротшильд не привез сюда французские лозы и не заложил первые виноградники в Зихрон-Якове и Ришон-Леционе. Долгое время вино здесь было простым, ритуальным, но в 90-е все изменилось. Появилось новое поколение виноделов, учившихся во Франции, Австралии, Калифорнии. Они принесли не моду, а знания, как читать терруар, как слышать кислотность, как не бороться с жарой, а использовать ее. Сегодня Израиль входит в список лучших винных регионов Нового Света, а бутылки из Голан, Иудейских гор и Негева берут награды в Париже, Лондоне и Вероне. Главные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Шардоне, Эмеральд Ризлинг. Но все чаще виноделы ищут свой израильский вкус, используя местные клоны и древние автохтонные лозы. Израильское вино не пытается быть французским. Оно о солнце, камне и упрямстве. Оно о земле, которая научилась снова давать вкус. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG,

0: Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем масонный кошмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хаш.

0: Эмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем масса на их эмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной

0: Вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В начале первого ночи 9 июня системы оповещения экстренно сработали на юге страны из-за угрозы проникновения со стороны Красного моря враждебных воздушных целей. Жители Эйлата сообщают, что звук мощной детонации в небе был отчетливо слышен практически во всех кварталах города. Как стало известно позже, дрон, запущенный с йеменской стороны, был своевременно обнаружен и успешно нейтрализован подразделениями противовоздушной обороны еще на подлете до Эйлата. По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал. Разрушений в черте города также не зафиксировано. Муниципалитет города сообщает, что необходимо продолжать действовать в соответствии с указаниями командования тыла. Они спасают жизни. Накануне вечером масштабные общественные беспорядки вспыхнули в Иерусалиме, где представители ультраортодоксальной общины вышли на акцию протеста против прокладки линии скоростного трамвая. Собравшиеся действовали агрессивно, блокировали ключевые транспортные артерии, поджигали мусорные баки, крушили защитные ограждения и пытались вывести из строя строительную технику. Для стабилизации ситуации и восстановления порядка были задействованы крупные силы полиции. В ходе столкновений на строительной площадке за акты вандализма силовики задержали двоих правонарушителей. Руководство правоохранительных органов жестко осудило инцидент, заявив, что умышленная порча городской инфраструктуры ставит под угрозу общественную безопасность. Израиль не позволит навязать себе новые правила игры в ближневосточном регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подводя итоги масштабных оборонительных действий за последний год. Глава правительства напомнил о ликвидации ключевых угроз, включая нейтрализацию руководства Исламской Республики и верхушки Хизбаллы. По словам Нетаньяху, решительные упреждающие шаги позволили сорвать планы по масштабному вторжению в Галилею и разрушению израильских городов. В настоящее время силы безопасности завершают зачистку инфраструктуры в приграничной зоне, включая обнаруженные гигантские подземные комплексы в Ливане. Премьер-министр подчеркнул, что любые попытки совершать запуски в сторону израильской территории из Ливана или же с иранской стороны получат жесткий ответ, что и было доказано недавними действиями в Бейруте, а также точечными ударами по военным и экономическим объектам Тегерана. На данный момент, по словам премьер-министра, ситуация стабилизировалась. Однако Израиль сохраняет за собой полное право на защиту и готов незамедлительно отреагировать в случае возобновления атаки на Израиль. Напомню, что командование тыла скорректировало предписания для гражданского населения на фоне текущей оперативной обстановки. Сегодня уже с 6 часов утра 9 июня на большей части территории страны полностью сняты все ограничения, что позволяет гражданам вернуться к привычному ритму жизни. Особый режим частичной активности сохраняется исключительно в приграничных северных районах, а также в ряде прилегающих населенных пунктов. В этих локациях образовательные процессы, работа коммерческих предприятий допускается только при условии возможности оперативного доступа до защищенного пространства. Кроме того, в указанных секторах действуют лимиты на проведение массовых мероприятий до 100 граждан на открытых площадках и не более 400 человек внутри зданий. Представитель оборонного ведомства призывает жителей оставаться бдительными и следить за сообщениями через верифицированные каналы командования тыла. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радио «Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Мири Регев – одна из самых узнаваемых и одновременно самых противоречивых фигур израильской политики. Она родилась 26 мая 1965 года в Кириат-Гате, в семье выходцев из Марокко. Ее родители принадлежали к социальным слоям, которые долгое время находились вне политических и культурных элит Израиля. Этот факт Регев не скрывает и часто подчеркивает, как часть своей личной и политической идентичности. До прихода в политику Мири Регев сделала долгую и заметную военную карьеру. Она служила в ЦАЛе более 20 лет и стала первой женщиной в истории Израиля, занявшей должность пресс-секретаря армии в звании бригадного генерала. Этот этап во многом сформировал ее публичный стиль и умение работать с медиа. После демобилизации Регев вступила в партию Ликуд, была избрана в Кнессет. В разные годы она занимала посты министра культуры и спорта, а также министра транспорта. В настоящее время Мири Регев занимает должность министра транспорта и безопасности дорожного движения Израиля. Она известна своим прямым, жестким и нередко провокационным стилем. Ее сторонники считают, что Регев представляет голос периферии и ломает устоявшиеся элитарные рамки. Критики, напротив, обвиняют ее в популизме и резкой риторике. Но при всем различии оценок одно очевидно. Мири Регев – политик, который отлично чувствует общественное настроение, умеет работать с повесткой и постоянно остается в центре израильской публичной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки в

телефонных контактов между премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, который настойчиво призвал стороны немедленно прекратить атаки. Вашингтон уже уведомил руководство Исламской Республики о готовности Иерусалима временно заморозить оборонные меры на данном направлении. В то же время в Израиле четко дают понять, что этот шаг не означает прекращение оперативных действий против инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана. Несмотря на то, что текущий раунд противостояния с Тегераном на данный момент считается исчерпанным, армия обороны Израиля ожидает финальных директив от политического руководства. США настаивают на деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп в интервью 12-му телеканалу израильского телевидения раскрыл детали своего телефонного разговора с Бенямином Нетаньяху, который состоялся накануне очередного обострения с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что призвал премьер-министра Нетаньяху проявить максимальную сдержанность, а также предупредил коллегу, что в случае перерастания текущих инцидентов в полномасштабном столкновения, израильская сторона рискует, цитирую, остаться один на один против Тегерана. По словам Трампа, на него также оказывали серьезные давления представители 5 государств региона, участвующих в посреднических усилиях, с просьбой повлиять на ситуацию ради сохранения шансов на мирное соглашение. Несмотря на то, что израильское руководство уведомило Вашингтона о готовящемся ответе Ирану на позднем этапе, Белому дому, как утверждает Трамп, все же удалось существенно сократить масштабы этих воздушных целей и выиграть время для дипломатии. Командование армии обороны Израиля выступило с официальным разъяснением ситуации вокруг отстранения военнослужащего бригады Голани, который во время выполнения задач на ливанском направлении разместил на своей форме нашивку «Мессия». Напомню, что инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс, а также вызвал волну критики со стороны сослуживцев бойца. В официальном заявлении ЦАЛЯ подчеркивается, что действия командира 12-го батальона, принявшего решение о выводе солдата из зоны боевых действий из-за нашивки продиктованы исключительно соображениями воинской дисциплины. Армейское руководство жестко пресекает любые проявления неуставного поведения на поле боя, заявляя, что данные меры необходимы для поддержания профессионализма и внутренних ценностей армии обороны Израиля, а отсутствие одного специалиста по противодействию дронам не снижает общую боеготовность подразделения. Сегодня, 9 июня, Министерство образования Израиля объявило о полном возобновлении очного учебного процесса во всех учебных заведениях страны. Согласно обновленным директивам командования тыла, занятия возвращаются в привычный формат. Определенная специфика сохраняется для приграничных районов на севере страны. Там уроки разрешено проводить исключительно в зданиях или же локациях, откуда можно оперативно дойти до стандартного защищенного пространства за установленное время. Глава ведомства Йоав Киш подчеркнул, что приоритетом является максимальное быстрое возвращение школьников за парты при первой же возможности. При этом график выпускных экзаменов на текущую неделю остается без изменений. Внешние же аттестации проводиться не будут. Новый скорректированный план и даты экзаменов ведомство уже опубликует в ближайшие дни. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Когда мир говорит о технологиях будущего, Израиль просто делает их настоящим. Здесь создают устройства, которые соединяют мозг и компьютер, помогают парализованным людям двигать руками и восстанавливают память после травм. Исследования ведут Институт Вайцмана, Технион, а также десятки стартапов в Хайфе, Тель-Авиве и Бершеве. Они работают над сенсорами, способными считывать сигналы мозга и превращать мысль в движение. Часть этих технологий уже применяются в реабилитации, в клиниках и научных центрах. Врачи вместе с инженерами создают новый язык общения между человеком и машиной. Израиль стал настоящей лабораторией будущего, где наука перестает быть абстракцией, а технологии становятся продолжением человеческих возможностей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
5: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, еще раз напомню, что накануне Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Согласно заявлениям официальных лиц, данное решение было принято после серии интенсивных телефонов.

Президент Дональд Трамп в интервью 12-му телеканалу израильского телевидения раскрыл детали своего телефонного разговора с Бенямином Нетаньяху, который состоялся накануне очередного обострения с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что призвал премьер-министра Нетаньяху проявить максимальную сдержанность, а также предупредил коллегу, что в случае перерастания текущих инцидентов в полномасштабные столкновения, израильская сторона рискует, цитирую, остаться один на один против Тегерана. По словам Трампа, на него также оказывали серьезное давление представители 5 государств региона, участвующих в посреднических усилиях, с просьбой повлиять на ситуацию ради сохранения шансов на мирное соглашение. Несмотря на то, что израильское руководство уведомило Вашингтон о готовящемся ответе Ирану на позднем этапе, Белому дому, как утверждает Трамп, все же удалось существенно сократить масштабы этих воздушных целей и выиграть время для дипломатии. Командование армии обороны Израиля выступило с официальным разъяснением ситуации вокруг отстранения военнослужащего бригады «Голани», который во время выполнения задач на ливанском направлении разместил на своей форме нашивку «Мессия». Напомню, что инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс, а также вызвал волну критики со стороны сослуживцев бойца. В официальном заявлении ЦАЛЯ подчеркивается, что действия командира 12-го батальона, принявшего решение о выводе солдата из зоны боевых действий из-за нашивки, продиктованы исключительно соображениями воинской дисциплины. Армейское руководство жестко пресекает любые проявления неуставного поведения на поле боя, заявляя, что данные меры необходимы для поддержания профессионализма и внутренних ценностей армии обороны Израиля, а отсутствие одного специалиста по противодействию дронам не снижает общую боеготовность подразделения. Сегодня, 9 июня, Министерство образования Израиля объявило о полном возобновлении очного учебного процесса во всех учебных заведениях страны. Согласно обновленным директивам командования тыла, занятия возвращаются в привычный формат. Определенная специфика сохраняется для приграничных районов на севере страны. Там уроки разрешено проводить исключительно в зданиях или же локациях, откуда можно оперативно дойти до стандартного защищенного пространства за установленное время. Глава ведомства Йоав Киш подчеркнул, что приоритетом является максимальное быстрое возвращение школьников за парты при первой же возможности. При этом график выпускных экзаменов на текущую неделю остается без изменений. Внешние же аттестации проводиться не будут. Новый скорректированный план и даты экзаменов ведомство уже опубликует в ближайшие дни. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Айлет Шакед родилась в Тель-Авиве в 1976 году. В отличие от многих израильских политиков, ее путь начинается не в партийных структурах и не в офицерских курсах, а в мире высоких технологий. Шакед училась на факультете электротехники и информатики Тель-Авивского университета и после учебы несколько лет проработала в хай-тек. Именно этот технологический бэкграунд позже определил ее подход структурно, четко, шаг за шагом. В политику Шакед вошла через работу в офисе Бениамина Нетаньягу, где в 2006 году стала главой канцелярии. Этот опыт дал ей понимание внутренней кухни власти. Позже она вместе с Нафтали Беннетом создала общественное движение, которое занималось вопросами управления государственного аппарата. В 2013 году Шакед впервые прошла в Кнессет от партии Байт Еуди, и ее мгновенно заметили. Она стала одним из самых продуктивных депутатов. Много работала над регуляцией, цифровизацией и реформами государственного управления. Ее наиболее известная должность – министр юстиции Израиля с 2015 по 2019 год. В этот период Шакед стала одной из самых влиятельных фигур в стране. Она активно участвовала в работе комиссии по назначению судей, продвигала законодательные инициативы, направленные на повышение прозрачности системы, и превратила министерство в мощный центр политического влияния. Независимо от отношения к ее подходам, факт остается фактом. Именно тогда ее имя прочно закрепилось в новостях. Повестки. Позже политическая карта начала быстро меняться. Шакед вместе с Нафтали Беннетом создали партии Атиква Ахадаша, а затем Ямина. В 2021 году блок Беннета вошел в правительство, а в 2022 Шакед занимала пост министра внутренних дел. Это была сложная роль, требующая сочетать управление системой, миграционную политику, цифровые сервисы и работу с местными органами власти. После выборов 2022 года она не прошла в Кнессет и с тех пор работает в частном секторе. При этом она остается публичной фигурой и регулярно участвует в профессиональных мероприятиях, интервью и панелях. Есть и личная деталь, которую редко упоминают. Шакед – любительница пеших маршрутов и бега. Она часто говорит, что спорт помогает ей пересобирать систему координат, а порядок в голове начинается с порядка в расписании. Айлет Шакед – пример политика нового типа. Инженера по образованию, менеджера по стилю и стратегического игрока. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. No fighting.

0: горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
6: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ходе закрытых оборонных совещаний в штаб-квартире Кирия в Тель-Авиве наметился раскол в руководстве страны. Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац обсудили с коллегами требования Дональда Трампа приостановить любые запуски по объектам Тегерана. Премьер-министр призвал сохранить координацию с Вашингтоном, отметив, что США по-прежнему разделяют ключевые цели Израиля. Однако министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал жестко ответить Белому дому и обозначить красные линии. В свою очередь, глава Минфина Бесалель Смотрич предложил компромисс – временно сместить фокус на нейтрализацию инфраструктуры Хизбаллы в Бейруте, чтобы избежать лишних внешнеполитических инцидентов с иранской стороной. Белый дом анонсировал скорое завершение масштабного геополитического противостояния. Глава американского государства Дональд Трамп в ходе публичного выступления на

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир резко отверг сообщение о начале официального расследования в его отношении со стороны прокуратуры Италии. Напомню, что поводом для международного резонанса послужила опубликованная Бен-Гвиром ранее видеозапись, запечатлевшая жесткое обращение и задержание активистов, которые пытались прорваться в Газу в прошлом месяце. Бен-Гвир подчеркнул, что Израиль не позволит делать из себя мишень для подобных нападок. Также он заявил, что данные юридические шаги Рима никак не повлияют на его позицию, и он намерен и дальше открыто и с гордостью оказывать полную поддержку израильским силовикам. Добавлю, что ранее итальянская страна заявила, что начинает официальное расследование против Итамара Бен-Гвира из-за опубликованного им видео. Однако сам Бен-Гвир полностью отрицает и опровергает это сообщение, называя заявление Италии вымыслом и клеветой. Руководитель Минтранса Мири Регев подтвердила, что израильское небо официально остается свободным для гражданской авиации, а международный аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает принимать и отправлять лайнеры в соответствии с утвержденным графиком. При этом ведомство сообщило о начале межведомственных дискуссий в командовании тыла. Военные, оценивая риски фиксации потенциальных воздушных целей, настаивают на внедрении регламента, ограничить одновременное нахождение граждан в терминалах до 2500 человек. Профильные специалисты сейчас взвешивают все риски. Окончательный компромиссный сценарий пока не утвержден, и транспортный узел функционирует в штатном режиме. Правоохранительные органы ведут активные поиски 45-летней Евгении Майзлиш, проживающей в Натании и которая бесследно исчезла 2 дня назад. В последний раз женщину видели 7 июня в районе городского автовокзала на улице Вайцман. Рост Евгении 1 метр 60 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы каштанового оттенка. Главная отличительная черта – на левом плече присутствует рисунок в виде змеи. Стражи порядка призывают граждан оказать содействие в поиске пропавшей. Любые сведения о текущем местонахождении женщины просят незамедлительно передавать на горячую линию 100. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов. Ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

белая, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Давид Гроссман – один из самых известных современных израильских писателей, чьи книги переведены на десятки языков и читаются далеко за пределами страны. Он родился в 1954 году в Иерусалиме, городе, который во многом сформировал его чувствительность к сложности, противоречиям и человеческим границам. Путь Гроссмана в литературу начинался с журналистики и с работы на радио. Этот опыт слышен в его прозе. Он очень точно чувствует интонацию, паузу, внутренний ритм текста. Его книги никогда не строятся на лозунгах. Напротив, они создают пространство для размышления и сомнения. Центральная тема его творчества – человек внутри реальности постоянного напряжения. Гроссман пишет о семье, детстве, любви, утрате, страхе и ответственности. Эти истории всегда глубоко личные, но почти неизбежно разворачиваются на фоне израильского опыта – войны, памяти, жизни рядом с травмой и попытки сохранить человечность. Особое место в его творчестве занимает язык. Для Гроссмана слово – это не только средство выражения, но и способ выживания. Его тексты очень внимательны к тому, как язык помогает человеку осмыслить боль, страх и утрату, не разрушаясь изнутри. Личная трагедия, гибель его сына во время Второй Ливанской войны стала важной, хотя и не декларативной частью его дальнейших книг и публичных выступлений. Гроссман не превращает личный опыт в политический лозунг, но его гуманистическая позиция звучит последовательно и ясно. Сегодня Давид Гроссман воспринимается как писатель, который помогает израильскому обществу говорить о сложных вещах без крика и упрощений. Именно эта способность превращать национальный опыт в универсальный человеческий разговор и делает его литературу значимой для читателей во всем мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ходе закрытых оборонных совещаний в штаб-квартире Кирия в Тель-Авиве наметился раскол в руководстве страны. Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац обсудили с коллегами требования Дональда Трампа приостановить любые запуски по объектам Тегерана. Премьер-министр призвал сохранить координацию с Вашингтоном, отметив, что США по-прежнему разделяют ключевые цели Израиля. Однако министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал жестко ответить Белому дому и обозначить красные линии. В свою очередь глава Минфина Бесалель Смотрич предложил компромисс – временно сместить фокус на нейтрализацию инфраструктуры Хизбаллы в Бейруте, чтобы избежать лишних внешнеполитических инцидентов с иранской стороной. Белый дом анонсировал скорое завершение масштабного геополитического противостояния. Глава американского государства Дональд Трамп в ходе публичного выступления на митинге в Южной Каролине объявил, что Соединенные Штаты близки, цитирую, к фиксации абсолютного триумфа над Тегераном, что должно произойти уже в течение ближайших 14 дней. Трамп также добавил, что грядущее дипломатическое и экономическое урегулирование кризиса с иранской стороной повлечет за собой стремительное и кардинальное падение мировых цен на сырьевые энергетические ресурсы в самом ближайшем будущем.

силовикам. Добавлю, что ранее итальянская страна заявила, что начинает официальное расследование против Итамара Бен-Гвира из-за опубликованного им видео. Однако сам Бен-Гвир полностью отрицает и опровергает это сообщение, называя заявление Италии вымыслом и клеветой. Руководитель Минтранса Мири Регев подтвердила, что израильское небо официально остается свободным для гражданской авиации, а международный аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает принимать и отправлять лайнеры в соответствии с утвержденным графиком. При этом ведомство сообщило о начале межведомственных дискуссий в командовании тыла. Военные, оценивая риски фиксации потенциальных воздушных целей, настаивают на внедрении регламента, ограничить одновременное нахождение граждан в терминалах до 2500 человек. Профильные специалисты сейчас взвешивают все риски. Окончательный компромиссный сценарий пока не утвержден, и транспортный узел функционирует в штатном режиме. Правоохранительные органы ведут активные поиски 45-летней Евгении Майзлиш, проживающей в Натании и которая бесследно исчезла 2 дня назад. В последний раз женщину видели 7 июня в районе городского автовокзала на улице Вайцман. Рост Евгении 1 метр 60 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы каштанового оттенка. Главная отличительная черта – на левом плече присутствует рисунок в виде змеи. Стражи порядка призывают граждан оказать содействие в поиске пропавшей. Любые сведения о текущем местонахождении женщины просят незамедлительно передавать на горячую линию 100. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радио «Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Шахматы часто называют еврейским видом спорта. И хотя это звучит как стереотип, в нем много правды. На протяжении всего 20 века еврейские шахматисты определяли мировые стандарты игры от Ботвинника и Таля до Фишера и Найдорфа. Когда в Израиль приехали большие волны репатриантов из СССР, страна получила не просто новых граждан, а целую армию тренеров, мастеров и будущих гроссмейстеров. С этого момента шахматы в Израиле стали не элитным занятием, а почти национальной дисциплиной, наряду с математикой и умением спорить на любую тему. Главная фигура израильских шахмат – Борис Гельфанд. Он родился в Минске, вырос как гроссмейстер в СССР, а в 1998 году переехал в Израиль и стал его шахматным символом. Он участвовал в десятках олимпиад, выиграл множество крупных турниров, а в 2012 году вышел в финал матча за звание чемпиона мира против Ананда. В Израиле его до сих пор называют «наш Борис», даже если шахматами никогда особо не интересовались. Рядом с ним сильное поколение гроссмейстеров – Максим Ротштейн, Тамир Набати, Эмиль Сутовский, Алина Данилян и многие молодые игроки, которые уже привозят медали с юношеских чемпионатов. Сборная Израиля тоже успела заявить о себе. Серебро Олимпиады 2010 года, бронза в 2008. Стабильное присутствие женской команды в мировой двадцатке. Почему же шахматы так легко прижились именно здесь? Во-первых, из-за культурной традиции, которая приехала вместе с репатриантами. Во-вторых, благодаря сотням тренеров, которые, кажется, могут объяснить эндшпиль любому ребенку быстрее, чем тот успеет спросить, а кто ходит первым. И главное, в Израиле шахматы считаются нормальным способом занять ребенка после школы. Безопасно, полезно и не требует переписывать расписание всей семьи. В итоге маленькая страна стала заметным игроком на мировой шахматной сцене, а фразы

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

zip trip, hit Fantasia.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац озвучил первый официальный комментарий руководства страны по поводу текущего режима прекращения огня с иранской стороной. Кац подчеркнул, что армия обороны Израиля продолжит решительные оперативные действия против инфраструктуры Хизбаллы и готова возобновить запуски по пригороду Бейрута Дахи, если ливанская группировка совершит новые агрессивные шаги. Министр обороны отдельно отметил, что официально Тегеран напрасно пытается связать ситуацию в Ливане со своими интересами, а любые попытки давления, по словам Каца, встретят мощное противодействие. Глава Ливана Джозеф Аун выступил с официальным посланием к израильскому руководству и общественности. В своем выступлении он подчеркнул, что силовые методы не способны гарантировать долгосрочную безопасность для населения приграничных северных районов. Ливанский лидер заявил о полной готовности Бейрута к началу переговорного процесса и призвал противоположную сторону, то есть нас, к прямому диалогу. Он отметил, что граждане обеих стран заслуживают стабильной жизни без, цитирую, «постоянных разрушений гражданской инфраструктуры». А он добавил, что личные контакты с Бенямином Нетаньягу исключены до выработки официального пакта о ненападении, который рассматривается как промежуточный этап, а не полноценный мирный договор. Прокуратура готовится предъявить официальное обвинение 30-летнему жителю Бат-Яма, подозреваемому в совершении тяжких преступлений против государственной безопасности. Согласно совместному заявлению Шабак и полиции, мужчина на протяжении нескольких месяцев выполнял оперативные поручения кураторов, представлявших иранскую сторону. Следствие установило, что фигурант инициативно поддерживал онлайн-контакт со спецслужбами Тегерана с начала текущего года вплоть до момента своего задержания в мае. За денежное вознаграждение подозреваемый согласился осуществлять деструктивную деятельность на территории Израиля по прямым указаниям.

кровли и остекления, а также локальные очаги возгорания на прилегающей территории. В момент падения обломков жильцов в здании не было. Семья музыканта находилась по пути домой. Сработавшие системы оповещения заставили их экстренно покинуть автомобиль и около 40 минут переждать опасность на обочине дороги. Никто из членов семьи не пострадал. Прибывшие на место происшествия экстренные службы оперативно локализовали 3 очага возгорания на придомовом участке. Супруга Андрея Макаревича Эйнат Кляйн на своей странице публикует видео инцидента. Продолжается расследование вчерашнего чрезвычайного происшествия в Хайфском зоопарке, куда проник 25-летний мужчина. Нарушитель повредил защитное остекление вольера с персидскими леопардами, а заметив приближение персонала, оперативно перебрался в зону содержания медведей и забрался на высокое дерево. Инцидент мгновенно активировал внутренние протоколы безопасности учреждения. Согласно официальному заявлению администрации, хищники находились на безопасном расстоянии от поврежденного окна, поэтому реальной угрозы для жизни человека не возникло. В настоящий момент пострадавший передан под наблюдение медицинских специалистов. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 20 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле смеются над всем. Над политиками, музыкантами, над иранскими обстрелами, над войнами и даже над воздушными тревогами. Запретных тем нет. Именно это спасает. От ужаса, от одиночества, от чувства, что мир сошел с ума. Юмор здесь родился вместе со страной, в условиях, где выбора не было. Он стал способом дышать, когда все вокруг горит. Самое известное сатирическое шоу «Эрец Неедерет» – «Прекрасная страна». Оно пародирует всех без исключения – министров, артистов, телеведущих. В Израиле говорят, если тебя еще не показали в «Эрец Неедерет», значит, ты пока не знаменит. Израильский юмор прямой, колючий, но удивительно теплый. Мы умеем смеяться над болью и при этом не унижать. Наш юмор высмеивает этнические различия, характерные черты, повадки и делает это с любовью, с точностью и с внутренним равенством. Потому что смех здесь не про насмешку, а про выживание. Про то, как страна, живущая в постоянном напряжении, научилась смеяться и таким образом оставаться живой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Представь, что завтра закончилась вера.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац озвучил первый официальный комментарий руководства страны по поводу текущего режима прекращения огня с иранской стороной. Кац подчеркнул, что армия обороны Израиля продолжит решительные оперативные действия против инфраструктуры Хизбаллы и готова возобновить запуски по пригороду Бейрута Дахи, если ливанская группировка совершит новые агрессивные шаги. Министр обороны отдельно отметил, что официальный Тегеран напрасно пытается связать ситуацию в Ливане со своими интересами, а любые попытки давления, по словам Каца, встретят мощное противодействие. Глава Ливана Джозеф Аун выступил с официальным посланием к израильскому руководству и общественности. В своем выступлении он подчеркнул, что силовые методы не способны гарантировать долгосрочную безопасность для населения приграничных северных районов. Ливанский лидер заявил о полной готовности Бейрута к началу переговорного процесса и призвал противоположную сторону, то есть нас, к прямому диалогу. Он отметил, что граждане обеих стран заслуживают стабильной жизни без, цитирую, «постоянных разрушений гражданской инфраструктуры». А он добавил, что личные контакты с Бенямином Нетаньягу исключены до выработки официального пакта о ненападении, который рассматривается как промежуточный этап, а не полноценный мирный договор. Прокуратура готовится предъявить официальное обвинение 30-летнему жителю Бат-Яма, подозреваемому в совершении тяжких преступлений против государственной безопасности. Согласно совместному заявлению Шабак и полиции, мужчина на протяжении нескольких месяцев выполнял оперативные поручения кураторов, представлявших иранскую сторону. Следствие установило, что фигурант инициативно поддерживал онлайн-контакт со спецслужбами Тегерана с начала текущего года вплоть до момента своего задержания в мае. За денежное вознаграждение подозреваемый согласился осуществлять деструктивную деятельность на территории Израиля по прямым указаниям из-за рубежа. Комплексное расследование данного инцидента проводилось с профильными специалистами Шабак совместно со следователями криминального отдела округа Аялон. Официальный обвинительный акт будет передан в судебные инстанции уже в ближайшие дни. Как стало известно, после недавних запусков из Ирана 7 июня повреждения получил жилой дом известного музыканта Андрея Макаревича. Об этом сообщил сам артист и его супруга Эйнат Кляйн. По данным командования тыла и экстренных служб, были зафиксированы повреждения

видео инцидента. Продолжается расследование вчерашнего чрезвычайного происшествия в Хайвском зоопарке, куда проник 25-летний мужчина. Нарушитель повредил защитное остекление вольера с персидскими леопардами, а, заметив приближение персонала, оперативно перебрался в зону содержания медведей и забрался на высокое дерево. Инцидент мгновенно активировал внутренние протоколы безопасности учреждения. Согласно официальному заявлению администрации, хищники находились на безопасном расстоянии от поврежденного окна, поэтому реальной угрозы для жизни человека не возникло. В настоящий момент пострадавший передан под наблюдение медицинских специалистов. Сегодня, 9 июня, во вторник, ожидается переменная облачность. Температура начнет повышаться. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 20 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04 835 23 52.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль давно стал не просто страной стартапов, а мировым центром кибербезопасности. Сегодня здесь работают более 500 компаний, создающих системы защиты для банков, больниц и правительственных сетей. В 2024 году этот сектор привлек около 4 миллиардов долларов инвестиций, почти вдвое больше, чем за год до этого. Израильские технологии защищают данные крупнейших компаний мира. Программы и решения, созданные бывшими офицерами армейских киберподразделений, используются сегодня от Нью-Йорка до Токио. Главный секрет успеха – не деньги, а опыт. Большинство разработчиков выросли из армейской школы подразделения 8200, где киберзащита – не теория, а ежедневная практика. Израиль не ждет атак, он их предугадывает. Поэтому кибербезопасность по-израильски – это не про экраны и коды, а про умение защитить страну в новом цифровом измерении. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки.

Грузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радиомузыка 106.4 FM.
1: So high and high, so high and high.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Израиль – одна из немногих точек мира, где природа работает как коридор между континентами. Два раза в год над страной проходят миллионы мигрирующих птиц – от мелких певчих до крупных хищников и водоплавающих. Это не случайность, а результат географии. На западе море, на востоке пустыни. Для птиц, которые не могут долго лететь над открытой водой или в условиях экстремальной жары, Израиль становится естественным маршрутом. По оценкам израильских орнитологов, через воздушное пространство страны ежегодно перемещается до 500 миллионов птиц. Многие из них совершают остановки в местах, которые стали знаковыми. Одно из них – природный заповедник Хула в Галилее. Осенью здесь собираются десятки тысяч журавлей. Иногда кажется, что вся долина превращается в одну огромную стаю. Другой важный участок – побережье Средиземного моря. Над ним весной и осенью можно наблюдать потоки хищных птиц – конюков, орлов, коршунов. Они используют восходящие потоки воздуха вдоль побережья, избегая полетов над морем. В пустынном юге страны есть свои точки. Эйлат – одна из мировых столиц наблюдения за миграциями. Весной здесь проходит один из крупнейших пролетов хищников на планете. Орлы, осоеды, змееды и сотни других видов выбирают именно этот узкий участок между Красным морем и Аравийской пустыней. Эти сезонные пути важны не только визуально. Израиль стал своего рода лабораторией под открытым небом для международных исследователей. Здесь отслеживают изменения популяции, влияние климата, маршруты перелетов, риск заболеваний. Многие данные, которые используют ученые по всему миру, собираются именно на израильских станциях наблюдений, например, в Латруне и Бейт-Аругот. И еще одна деталь. Миграции позволяют увидеть Израиль иначе, как часть большого природного механизма. Маленькая территория, которая кажется плотной и городской, на несколько недель в году становится ключевой точкой на пути огромных перелетных потоков. Птицы летят теми же маршрутами тысячи лет, и эти маршруты проходят прямо над нашими домами и дорогами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс.

Комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Есть выражение, которое в Израиле слышишь очень часто. «Тикун улам». В переводе с иврита «исправление мира». Но смысл гораздо шире. Это не о религии и не о морали, а об ответственности каждого человека за то, что вокруг него. Корни выражения уходят в Мишну, древний источник еврейского закона. Там говорилось просто. Каждый человек может и должен делать мир немного лучше. Сегодня «тикун улам» звучит в самых разных контекстах. В науке, медицине, экологии, волонтерстве. Когда инженеры создают технологии опреснения воды, врачи едут на гуманитарные миссии, а школьники собирают продукты для соседей, все это и есть «тикун улам». Это идея о том, что исправлять мир нужно не словами, а делами. В своей профессии, в своем городе, в повседневной жизни. Мир не станет идеальным, но с помощью маленьких добрых дел он точно станет лучше. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милый, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Футбол. Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В каждом языке есть слова, которые невозможно перевести. А в иврите таких особенно много. Возьмем «сабаба» – одно из самых израильских слов. Это и классно, и окей, и просто все под контролем. Когда израильтянин говорит «сабаба», значит, можно расслабиться, все идет как надо. А вот «тахлес» – слово для тех, кто не любит болтать впустую. Оно значит «по сути», «ближе к делу», «без прелюдий», «просто скажи, зачем пришел». «Балаган» – вроде из русского, но здесь это не просто беспорядок, а живой творческий хаос, в котором все каким-то образом работает. Есть еще «хуцпа» – смесь наглости и смелости, то, что иногда раздражает, но без чего Израиль не был бы Израилем. И, конечно, «рега» – всего лишь минутку, но иногда тянется, как целая вечность. А «капара» – ласковая, почти семейная, дорогой мой. Так говорят, когда хотят приободрить, утешить или просто показать любовь. Все эти слова, как сама жизнь в Израиле. Громкое, яркое и полное смысла. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем масляный кошмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израиль известен не только своими больницами, но и тем, как они действуют за пределами страны. Весной 2022 года, в первые недели войны в Украине, Израиль развернул полевой госпиталь Кохав-Меир, названный в честь Гольды Мейер, уроженки Киева. Он располагался в городе Мостиска Львовской области и работал на протяжении 6 недель. 60 израильских врачей и медсестер из больниц Шиба и Шарей Цедек приняли более 6000 пациентов. Были проведены десятки операций, работали отделения педиатрии, гинекологии, реабилитации и телемедицины. Госпиталь стал первым своего рода проектом гуманитарной дипломатии Израиля. Для израильтян медицина – не только профессия. Это способ помогать, где бы ни случилась беда. И в этом, пожалуй, самое точное определение – медицина в действии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов.

0: Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем масонный кошмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны.

0: Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Hit the beat and take it to the

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.